0: заканчивая бесконечными тренировками. И даже несмотря на подобные жертвы, желаемый результат не становится реальностью. Тем временем американские медики рассказали, почему так происходит. Оказалось, что количество кубиков пресса обусловлено генетически, а также многое зависит от жировой ткани, которая может скапливаться на поверхности тела неравномерно. А это значит, что люди, которые генетически предрасположены к накоплению жира на животе, могут добиться видимого мышечного рельефа в этой области с большим трудом. И для этого придется придерживаться строгой диеты, что может привести к проблемам со здоровьем. А потому ученые рекомендуют не доводить себя до постоянного стресса и просто вести здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: сайтам знакомств, однако зачастую подобные поиски разочаровывают пользователей сети. Тем временем австралийские ученые выяснили, почему так происходит. Всему виной оказалось чрезмерное смахивание в приложениях для знакомств. И именно это приводит к страху одиночества и снижает шансы на отношения. Чем чаще человек пролистывает анкеты с потенциальными партнерами для отношений, тем тревожнее им становится, что они никогда не встретят надежного человека, тем самым снижая свои шансы на свидание. Ученые также уверены, что частое использование приложений для знакомств приносит вред психике, что также негативно сказывается на качестве жизни человека. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на Радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Пари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: радио Hit FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит Ньюс. Нейросети. Мы все больше доверяем свои задачи нейросетям. При этом, по данным недавнего опроса, более чем 3000 человек, треть россиян готовы доверить ИИ свою ежедневную рутину. В рамках исследования аналитики пытались разобраться, как мы справляемся с цифровой многозадачностью, и 33% респондентов уже не против, чтобы нейросети взяли на себя скучное. Например, поиск файлов и данных, напоминания о личных делах и сортировку писем, что существенно экономит время. При этом каждый четвертый признался, что тратит массу времени на поиск информации и столько же на переписки. Еще по 20% уходит на платежи и согласование планов. Освободившееся время россияне хотят потратить на отдых, семью и хобби. Звучит как перспективный план, но сначала было бы неплохо подружить нейросеть со своим бумажным ежедневником и закрыть ненужные вкладки в браузере. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: покупке новенького телефона. Оказывается, в среднем одного смартфона хватает на 2,5 года использования без каких-либо проблем. А далее устройство начинает тормозить, аккумулятор разряжается быстрее, а камера снимает все хуже и хуже. Причина кроется не только ввиду износа батареи, но и за обновление прошивки. Ведь с каждой новой версией операционной системы появляются функции, которые оказывают большую нагрузку на процессор гаджета. И как итог, мы становимся обладателями вечно зависающего смартфона, который может отключиться в самый неподходящий момент. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, друзья! Вот он, четверг наконец-то наступил. Сегодня 15 октября. И у меня для тебя, Адамов, в честь одного праздника. Ты должен понять, какое есть маленькое стихотворение. Оно не мое, оно очень известного автора. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули остался.
0: Да, чуйку. Это мой Дадыр.
1: Да. Слушай, я узнала, что сегодня Всемирный день мытья рук. Так вот, я вспомнила почему-то сразу же, представляешь, насколько в нас это внедрили в детстве, что я сразу же вспомнила эту страшную раковину. Ты помнишь его?
0: Ну, а ты помнишь,
1: я смотрю на его фотографию, жуткий персонаж.
0: А ты помнишь, как его зовут?
1: Мой Дадыр.
0: Ну, мой, по-мой, Дадырык.
1: Ну, это вообще, это был страшный персонаж, поэтому мы все такие чистюли.
0: Это, конечно, ты понимал, что если ты сейчас руки не помоешь, придет мой Дадыр, я такой, все, ни слова больше, несите хозяйственное мыло сразу.
1: А кем, интересно, пугают сейчас маленьких деток, которые не моют руку?
0: Блогерами?
1: Руки. А, ну да, может быть. Вот, не станешь, наверное, богатым и знаменитым.
0: Будешь распаковки показывать.
1: Что у нас интересного в этом часе?
0: Хорошие новости для поклонников Гарри Поттера, раз уж о сказочном заговорили. Ага. Вот. А еще расскажу про сказочных самокатчиков.
1: О, вот. Но, так они же уже все.
0: Ну, это здесь все. А. Ну, как все еще ездят. Но мы про Америку поговорим. Сказочных, но гениальных, я считаю. Вот. Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Игра, в которой мы разыграем крутые призы, шикарные призы, мощные призы от радио Хит ФМ.
1: Адам Терешкова здесь вместе с вами. Доброе утро, друзья!

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Джоан Роулинг объявила, что выпустит две новые книги по вселенной Гарри Поттера. Вот так вот, ребят. Такой подарок в новом году вас ждет. Это будут иллюстрированные гиды о персонажах Гарри Поттера. Одна книга будет посвящена профессору МакКонагал, а вторая — близнецам Фреду и Джорджу Уизли. На страницах Роулинг раскроет ключевые моменты именно их истории. Так что это будет, наверное, я так понимаю, какой-то некий спин-офф, как они существовали до вот этой всей истории, может быть, во время или отдельно.
0: Что касается профессора, так точно. А ребята-то молодые, они вот. Как раз скорее интересно, что было с ними после.
1: Мне, наверное, я так полагаю, что параллельно будет идти, параллельно тому, что происходило, как они пришли туда, как они попали. Вот. Обе книги выйдут уже совсем скоро, 23 февраля 2027 года, то есть совсем чуть-чуть осталось.
0: То есть нам ждать новых фильмов.
1: Но я надеюсь, что да, потому что, я так понимаю, сериалом-то там вообще грустная история, вот. А вот с фильмом...
0: Кстати, по-моему, сериал кое-кто даже вернулся из прошлых персонажей, но что-то это не помогло.
1: Потому что кушать хочется, вот, мне кажется, только поэтому, вот. Но в любом случае, я думаю,
0: что... Я уверена, что там есть куда развернуться, но просто как будто бы они решили поставить жирную точку, я бы на Гарри Поттере бы эту точку не ставила. Это же можно всю жизнь снимать.

0: же вот, я говорю, они создают вселенную Гарри Поттера, мне кажется.
1: Да, уже давно пытаются, но вспоминая фильмы, нет ничего круче.
0: В общем, ждем 23 февраля 2027 года.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим посигналь мне тут.
2: Мы говорим вам дайте шума. Так называется упражнение сегодня, между прочим, в нашей зарядке. Встаем прямо, ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты. Нужно взять бодибар, это вот эта тяжелая палка. Главное взять ее в фитнес-зале, а не где-нибудь на улице, потому что там тяжелых палок достаточно.
1: Нынче да.
2: Да-да-да. Сначала поднимаем бодибар вверх над головой, затем плавно наклоняемся вперед, отводя ягодицы назад, пока корпус не станет почти параллелен полу. На выдохе мощно возвращаемся в исходное положение, напрягая ягодицы. Видела там, я прям как будто фокус показываю. Такой, но, оп, смотри, бодибар держится без рук.
1: Люди, у которых есть хорошая пружина любви, могут даже не нагибаться тебе так фокус показать, понимаешь? Они могут пузом спрятать спокойно бодибар. Вообще, выглядит, конечно, так, как будто он тебе просто не нужен. Вот, ты просто не знаешь, куда его деть. Ну, а с другой стороны, навык хороший, знаете ли. В какой-то момент, когда вы приходите к руководителю, он хочет пожать вам обе руки, а у вас отчеты. Вам есть куда спрятать отчеты.
2: Да, вот, пожалуйста, тренируйтесь.
1: А еще он говорит, а почему без поклона? Так еще и поклон можно сделать, почему нет?
2: А потом руки над головой?
1: Конечно. А потом аплодисменты этому всему. И шумим. Заходите еще, знаете что, на сайт hitfm.ru. Посмотрите, во-первых, зайдите в группу HitFM. Вот, посмотрите, как делать это упражнение. В группе в Максе посмотрите, как делать это упражнение. Там тоже есть видео. Вот, а вот на сайте HitFM есть онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». И создана она для того, чтобы вы тренировались не просто скучно в спортзале, а еще и весело.
2: Без остановки.
1: Шикарнейший плейлист. Отборочные треки, лучшие. Алан Волк, кстати, там тоже есть, появится прямо сейчас у нас в эфире.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 7, идет дождь. Днем в Москве синоптики обещают облачную погоду и где-то плюс 9. Ну а на вечер вроде пока без осадков, будет где-то плюс 8.
2: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
3: «Вейв» – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Wave – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Wave – живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре. Варе 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Новоселы! В Дом Лента! Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейк Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной кофейной.

0: Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Ну, у нас тут отличная компания как раз для веселья, танцев и всеразличных развлечений и игр.
1: Вообще, под такую песню хочется в какой-то момент сказать «Танцуют все!» и вот включать эту песню.
0: Да,
1: и такие, именно. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Игра заморская.
1: Игра,
0: еще? Какие у нас?
1: Игра заморская баклажанная.
0: Да, именно. IQ Battle у нас вот-вот нагрянет, надо готовиться.
1: Да, ребятки, давайте прямо сейчас берите телефончики, звоните к нам в студию. У нас есть шикарные призы. Очень хочется кому-то из вас их отдать, поэтому не стесняемся. Берем телефон и звоним к нам в студию. Звездочка 107.4. Прямо вот сейчас звоним. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Сразу говорю, звонки абсолютно бесплатные. Вот, играем с тем, кто дозвонится первым, и тем, кто дозвонится вторым.

0: 7.31 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит.ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Ильнур, город Набережные Челны. Ильнур, привет.
0: Приветики.
2: Да-да, привет-привет.
1: Скажи мне, пожалуйста, как давно ты что-то терял?
2: Даже не помню. Вроде не терял.
0: Вот это да, какой вот везучий это, человек.
1: Очень, очень собранный мужчинка твой, я хочу сказать, Ильнур. Вот, а против тебя будет Алексей из Ангарска. Леха, привет.
0: Привет.
3: Доброе-доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, ты у нас узами брака и семьи уже окован или нет?
3: Есть такое.
1: Есть такое, дети есть, соответственно.
0: Заметь,
1: да?
0: Как-то потише стал говорить. Есть такое.
1: Про детей вообще молчит. Дети есть?
3: Есть.
1: Вот, все.
0: Что за нескромные вопросы?
1: Это да, нескромный допрос сейчас был, а не вопрос даже.
0: Это да.
1: Вот, давайте играть.
0: Давайте, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, делимся. Ну давайте делиться. Я с Ильнуром тогда, ты с Лехой.
0: Леха какой-то загадочный, пожалуй, вот. Я с ним поиграю.
1: Мне кажется, он и отвечать будет. Так, да,
0: надеюсь, что нет.
1: Так,
0: начинайте.
1: Ты здесь? Смотри, вопрос такой. Какой предмет чаще всего теряют? Ну, это может быть все что угодно. Неважно, транспорт, где, вот просто по факту. Какой предмет чаще всего теряют? Поехали.
2: Так, ключи, багаж, билет, лотерейный билет, деньги, бумажник, чашку с чаем, список покупок, белье в стиральной машине.
1: Телефон.
2: Телефон, где припаркована машина,
0: записать
2: любимую программу, очки.
1: Ключи от машины.
2: Забыл закрыть кран, кошелек.
1: Очки.
2: Очки, да. Постирать. День рождения, возраст.
0: Шапку. Так, все, стоп.
1: Какие, знаешь, вот интересно, вот ты бы с ума свел людей, которые бы тебя допрашивали. Ильнур, что забывают люди? Я такой, какие вещи забывают люди? День рождения. Ну, молодец, 20 ответ, хороший результат.
0: Это нестандартно мыслит.
1: Это согласен, креативный человек, очень креативный.
0: Так, Алексей, теперь играем мы с тобой, ты готов?
3: Готов.
0: Вот представь, ты в детской кафешке, что там есть в меню, вспоминай, все, поехали.
3: Куриные котлеты, картофельное пюре, суп, брокколи, макароны с сыром, куриные наггетсы, мини-бургеры.
1: Фри.
3: Детская пицца, картошка фри, рис, лапша.
1: Молочные коктейли.
3: Молочные коктейли, оладьи, сырники, блинчики, смузи, фруктовый чай, компот, морс, конфеты.
1: Есть 15 ответов. Есть ощущение, что Алексей как будто перечислял вот, питание в детской больнице. Начал. Котлеты, пюре, макароны, брокколи.
0: Или он вот настолько везучий человек, что не ходит по кафешкам вот этим детским.
1: А детство как? У детей даже молочный коктейль. Он говорит, мощный коктейль.
0: Да,
1: это
0: мощный, самый
1: молодец.
0: Мощный.
1: Ну, 15
0: что,
1: ответов.
0: Побеждает у нас Ильнур.
1: Ильнур, поздравляем тебя, дарим наш фирменный, шикарный, мощный дождевик радио Хит FM. Носи на здоровье. Сейчас

0: 7.42 в Москве. Всем доброе утро.
1: Значит, смотрите, тут интересная история про самокаты. В Северной Каролине, это США, если кто не знает, задержали двух мужчин за езду по городу на диване. Два всадника вот этих двухколесных электроконей. Вот просто народе.
0: А мы
1: самокат.
0: Тоже всегда все об этом мечтали.
1: Да. Они умудрились установить на два самоката обычный кожаный диван. И с чувством чила и расслабона катались так по улицам города. Вот. И местные полицейские, естественно, возмутились, они же заподозрили тут угрозу мирового масштаба в этом диване.
0: Да они
1: понимаешь?
0: Просто позавидовали.
1: И задержали креативных райдеров. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, я думаю, что уж там ничего серьезного не было, а та-та просто вот максимум. Ну, я надеюсь на это. Вот.
0: Они отобрали, теперь сами катаются.
1: Я 100%.
0: Я уверена.
1: Они же, понимаешь, это не твое, вот и бесишься. Они же посмотрели, как едут два человека, лежа на диване. Говорят, а так можно было работать на диване, оказывается? Он говорит,
0: а
1: мы
0: тут
1: тоже...
0: конную полицию придумали.
1: Да, тут, да. Вот, пожалуйста. А может быть, они тестируют... Может, это Тесла что-то тестирует, понимаешь?
0: Да, может быть, да.
1: Я не удивлюсь. Вы видели последнюю машину, которая вот это как чайник выглядит, огромный, упавший на пол?
0: Не, ну а что у нас только не было на диване? Магазин на диване был.
1: Да.
0: А теперь диван на самокате был, то есть диван на автомобиль.
1: Что можно еще? И дальше пойти. Кто только на самокатах не ездил, пожалуйста, и парой, и втроем, и вчетвером.
0: Диван
1: почему
0: можно
1: диван не
0: в ванну и в джакузи поместить. Мне, ну, например, это... всегда там твердо вот, хочется.
1: Просто крышу убираешь и в квартире, и вот тебе, пожалуйста, в частном доме. Дождь идет, вот тебе
0: можно плавать
1: ванна.
0: В бассейне, в диване.
1: А есть такие?
0: Да.
1: Конечно, надувные,
0: надувные
1: диваны.
0: Интересно. Ну, вот, что прям такое,
1: я считаю, что ребята большие молодцы. Они заново изобретают тук-тук, по сути.
0: Кстати, да.
1: Вот, поэтому
0: которые
1: к ним...
0: только в одной стране существуют. Ну, там парочки.
1: Я вам так скажу. Вот уже сезон самокатов почти подошел к концу. Лучше на двух самокатах один диван и два человека, чем два человека на одном самокате и без дивана. Будет

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это Адамов, это Терешкова, это утреннее шоу, и это «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Здрасте.
1: Доброе утро, друзья. Вот вы не заметили, а вот четверг наступил. Перед вами сейчас красная дорожка, по которой нужно пройтись. Как говорят, с гордо поднятой головой. Вот я на вас на всех не смотрю, я смотрю только вперед. Я такой деловой и красивый. Так вот, вот это посыл. Идем к выходным.
0: Очень... пафосно мы как-то четверг начинаем, да, рабочий немножечко. Не, а есть ощущение, дамы
1: нет,
0: и господа?
1: Не, ну найдутся люди, которые опустят на землю. Понятное дело.
0: Не благодари.
1: Будут пытаться испортить настроение. Но то,
0: ты, если что, в трениках сейчас это говоришь, сидишь. Так, напомню.
1: Но начало дня, оно, знаешь, ключевое. Нужно начинать день ярко.
0: Нас утро встречай прохладой. Вот это ты хочешь сказать?
1: Да, именно.
0: Прекрасно.
1: Что любопытного у нас в этом часе?
0: Поговорим о мужском стиле. О стиле мужском поговорим. Вот.
1: Ага.
0: Ну и нам пора с пылесосами, холодильниками, микроволновками.

0: кнопками, начинать общаться уважительнее, есть звоночки.
1: О, это все, наверное, ИИ?
0: И-и-и-и-и-и-и. Вот, обязательно сыграем еще в нашу игру «Актерище». Вот так
1: да,
0: вот.
1: Будем, разбудим.
0: Да, будем репетировать как раз общение с ИИ.
1: Как вот. Там говорят, разбудим вашего внутреннего актера.
0: Да, конечно. Вот, как обычно, вот будем проверять ваши актерские способности. В общем, кстати, что я хочу сказать. Если вы хотите сыграть в эту игру, то уже сейчас можете отправлять пароль. Я «Актерище», нам в «Мессенджер Макс». В течение часа мы с Терешковой кого-то из вас выдернем и обязательно с этим человеком сыграем в игру. Номер тот же 8-925-007-1074. Это личка. Можете туда писать. Можете просто написать, что мы классные. Можете ничего не писать. Шучу. Писать всем, что мы классные.
1: Это да. Адам Терешков по-прежнему вместе с вами. Доброе, бодрое утро.

0: Hit FM. 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Интересное исследование тут подвезли нам наши исследовательские гномы. Больше половины опрошенных мужчин из Москвы хотели бы носить серьги.
0: Где?
1: Почему я не удивлен, что это в Москве? Ага. Вот, около четверти москвичей выбрали кольца с камнями. Это не в уши, а просто на пальцы. Ага. Про бижутерию говорим, вот, про брюлики. Кольца с камнями и броши. Вот, кто-то хочет, какая-то часть согласилась бы носить бусы. Однако каждый третий признался, что боится экспериментировать, носить украшения из-за возможности, возможного осуждения. То есть там, знаешь, коллеги, незнакомцы и так далее. Ну, вот так вот. Я вам хочу...
0: Ты когда по улице ходишь, прячь брюлики-то свои.
1: Вы для кого это носите? Вы для незнакомца это носите? Нет. Носите для тех, кто это ценит. Или для себя. Вам кайф, носите. Я так считаю.
0: Но раньше золотые зубы носили нормально.
1: У меня были проколоты уши. Я носил толстенные сережки. Я постоянно слышал осуждения.
0: У тебя язык был прокол?
1: Мой хороший, иди ко мне. У меня язык, зачем мне язык прокол? Мне это больно, я не хотел этого. Вот мне уши, ухо достаточно.
0: А ухо-то не больно?
1: Уши? Ну, мне было не больно. Вот. При этом больше половины москвичек рассказали, что не против необычных украшений на мужчинах, вот этих самых. А самым привлекательным аксессуаром женщины все равно до сих пор считают это часы.
0: Угу.
1: Нормальные часы.
0: Вот. С брюликов на часы перешли.
1: Не то, что на мне. Вот. А на втором месте оказались всякие цепочки, на третьем браслеты. Ну, то есть до сережек как-то не дошло, потому что...
0: Браслеты это правда сексуально.
1: Драться за сережки — горе в семье, я считаю. Знаете.
0: Мне вот сережки на лице у мужчин не нравятся.
1: Угу. На лице?
0: Именно на лице. Ну да, где-то бывает же, носик прокалывают. Единственное, что, конечно, я вспоминаю своего краша детского, Аморалова из «Отпетых мошенников». Я очень любила вот эту сережку в брови.
1: Так у него там не было сережки, у него была побрита бровь.
0: Ну вот, а я думала, что она там была.
1: А, вот поэтому, да, то есть...
0: Ты знаешь, что я очень много лет я подходила к маме и говорила: мам, я хочу проколоть бровь. Она такая: ты что? И в итоге я тоже сбривала.
1: Подходила к маме и говорила: мам, я хочу быть аморальной. В смысле аморальной? Ну, а как из «Отпетых мошенников»? Аморалов? Ну да, пожалуйста, дай бритву и иголку.
0: Ой-ой-ой-ой, потом столько лет брови отращивала.
1: В общем, на самом деле, я вам так скажу, вот как человек, который носил сережки, если вам внутренне от этого комфортно, значит, вы на коне, вы делаете все правильно. Ну, конечно, не надо перебарщивать, вот, все должно быть эстетично, а не пошло, вот. Но в целом не надо думать, что скажут люди.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас будет хит-гайд про осень.
1: Давайте.
2: Осень, то есть что, как нам
1: что
2: пережить...
1: Что такое осень?
2: Как нам пережить осень и не болеть при этом? Да? Казалось бы, сейчас будет душно. Нет, ребят, вообще не душно. Во-первых, смотрите, рекомендуется больше гулять, даже в пасмурную погоду. Вот эти вот, знаете, сахарные люди, не дружите с ними, которые... Там на улице дождь, я не пойду.
1: Мне настроение.
2: Я скажу вам так, если птицы задом наперед не летают, значит, можно гулять спокойно.
1: Нормальная погода.
2: Ветра нет. Вот. Да, но обязательно гуляйте, даже в дождь. Возьмите зонтик, дождевик, прогуляйтесь. Ничего страшного не случится. Дальше, следите за питанием. Меньше ешьте сладкого, больше овощей и витаминов. Ну, это прописные истины. Сезонные продукты, особенно тыквы, яблоки, все вот это вот, лабуду. Все это ешьте в огромном количестве. Увлажняйте воздух и кожу. Кожу тоже, кстати. Да,
1: какую вот. Паузу сделал?
2: Ну, я вспомнил, что я...
1: Ты сегодня увлажнял кожу?
2: Я не купил крем для увлажнения кожи.
1: О, у меня есть.
2: Вот. В общем, увлажняйте кожу и увлажняйте воздух. Это очень важно на самом деле. Увлажнители воздуха. Я недооценивал этот прибор, этот гаджет. Оказывается, он реально работает, он нужен. Дальше, не забывайте про спорт. Ну и общение, да, я объединю это, пожалуйста. Спорт и общение. Ходите
1: нормально.
2: В спортзал, поболтать ходите.
1: На пробежку с народом выходить.
2: Ну, на самом деле, да, это не повод бросать спорт, то, что там на улице лист упал желтый. Вот.
1: Угу.
2: Готовьте дом и машину, и сад, вообще все, что связано с зимовкой, заранее. То есть я уже начал автомобиль потихоньку готовить к зиме. Вот, видел, что многие уже начинают даже перебывать в машину. Рановато, конечно.
1: И замерзайку залил.
2: Но как минимум, я ее всегда заливал, вот. Но как минимум, надо хотя бы уже посмотреть на колеса свои, в каком они состоянии, ревизии. Может быть, надо пора сейчас новые купить
1: пыль
2: колеса.
1: Пыль протереть.
2: Откуда? С кошелька?
1: Колеса.
2: Давно не тратили деньги большие на колеса.
1: Машину, да.
2: Вот. Но и последнее, это, конечно, при упадке сил обращайтесь к доктору. Вообще, если какое-то недомогание легкое, оно может быть просто сезонное. Такое тоже бывает. Обратитесь обязательно к врачу. Вот такой свод простейших правил позволит вам восхищаться и наслаждаться осенью, а не грустить.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 7, идет дождь. Днем в Москве синоптики обещают плюс 9, прохладную и облачную погоду. Ну а вечером будет без осадков, где-то плюс 8.
2: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
3: Вэнни, Види, Эми. Пришел, увидел и купил.
4: Таков эффект видовых квартир в самом видном корпусе жилого квартала «Символ». Снаружи историческая Таганка, торжественные московские высотки, изгибы Москвы-реки и Кремль. Внутри дом премиального уровня с полностью готовой для жизни средой и собственным парком. «Символ». Не пропустите старт продаж. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная!
10: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
11: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Позорище.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас готовимся к игре «Актерище». Наши курсы актерского мастерства. Точнее, не так, мы как
2: помнишь... Мастерская Адамова и Терешковой.
1: Открывает свои двери.
2: Да, друзья. Все, что нужно, это прямо достать из глубины своей души, из своих, глубины своих талантов, вот эти актерские способности, выполнить определенные задания.
1: Ничего сложного, совершенно верно. Вообще, вот знаете, если вы хотите проще придумать игру, уже не получится. Только камень, ножницы, бумага.
2: Это
1: вот,
2: да.
1: И крестики-нолики даже сложнее, чем эта игра. Я вам так скажу. Какие плюсы у этой игры? Во-первых, смотрите, вы сейчас движетесь на работу, поиграли в эту игру, мы вас раскачали, вы опоздали, вы боссу прям сходу, актера включили по любой из позиций.
2: Ты сразу думаешь, что что-то не то.
1: Едете, везете детей в школу, там сейчас учительница начнет насыпать вам, что вы краснеть за ребенка будете, вы включаете актера, пожалуйста, тоже выкрутились из ситуации.
2: С коллегами сдержаться на работе, а жена попросила к ужину быть тоже актерище подарок.
1: Пожалуйста, да, в конце дня пригодится. В общем, такие вот навыки пригодятся вам всем. Что надо сделать, чтобы поиграть в эту игру? Прямо сейчас берите телефон и пишите нам в мессенджер Макс пароль. Он звучит так. Я актерище. Вот. Отправляйте нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Мы свяжемся с кем-то из вас и прямо в прямом эфире проверим ваши актерские способности.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Актерище.
1: 8:34 в Москве. Театральная студия Домовой Терешковой. Здесь уже открыто. Все, заходите, гости дорогие, будет спектакль.
2: Сейчас выглядит какой спектакль. Еще до спектакля далеко. Давай актеров отбирать. Итак,
1: да,
2: у нас на связи Леха из Ангарска. Лех, привет.
1: Приветы.
3: Доброе утро.
2: Лёш, смотри, сейчас тебе нужно будет, я придумаю фразу, а тебе нужно будет на нее тремя разными голосами поговорить, и мы оценим эту ситуацию. Всё, все твои актерские способности. Если справишься, мы дарим тебе шикарный подарок. Это Powerbank от радио Hit FM. Вот если не справишься, останешься на второй год.
1: Услышишь звук хлыста, значит, нравится жюри твоя игра, нравится.
2: Ну, у нас, видишь, такие ролевые игры. Готов?
3: Готов.
2: Смотри, вопрос, не вопрос, точнее, а фраза будет такая банальная, и мы все ее говорили постоянно. Я ничего не трогал. Понял?

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: О. Мне, повтори, пожалуйста, очень понравилось, правда, классно было, повтори.
2: С вами умная колонка, Алексей. Я ничего не трогал.
1: Молодец.
3: Засчитано. Нормально, нормально.
1: Хорошо.
3: Проходишь.
1: Усложним задачу. Предположим, ты муж. Ты женат вообще?
2: Женат.
1: Вот прекрасно. Представь, что ты решил отказаться от услуг мастера. И, точнее, представь, наверняка ты так делал. Вот, от услуг мастера и самостоятельно подключил новую стиральную машинку. И тут соседи снизу-то уже звонят в дверь тебе. Ты напортачил. Давай, оправдывайся.
2: А я-то чего? Я ничего не трогал.
1: Молодец.
3: Хорошо. Это ребенок. Всегда можно все свалить на ребенка, собаку или кошку.
1: И последний пункт пусть будет как раз ребенок. Давай, сложный будет сейчас задание. Представь, что ты школьник, который расплакался у доски. Поехали.
2: Что? Отстаньте от меня, я ничего не трогал.
1: Я считаю, что ты принят. Ты принят. Ты прошел этот курс. Мы тебя поздравляем. У тебя получилось.
3: Да, поздравляем. И это аплодисменты для тебя.
1: Ты получаешь от нас фирменный пауэрбэнк радио Hit FM, чтобы теперь еще и заряд бодрости был с тобой, и умная колонка Алеши никогда не разряжалась. Спасибо тебе огромное. Вот, ребят, вот так выглядит наша игра «Актерище». Каждый четверг мы в нее играем, так что есть шанс заработать шикарный гаджет себе на долгую-долгую жизнь.
0: «Актерище».

0: 8.43 в Москве. Всем доброе утро.
1: Интересная новость, исследование тут появилось. Нейросети смогут вселяться в холодильники и пылесосы. В общем, в любую домашнюю бытовую
0: технику. Без их ведома?
1: Без их ведома, представляешь? Уже в ближайшее время всяческие ИИ-агенты начнут самовоспроизводиться через умную бытовую технику, имеющую доступ в интернет. Вот у меня, например, холодильник, он имеет доступ в интернет. Я уверен, что рано или поздно...
0: Он сейчас даст.
1: Он просто плеваться будет. И ты закидываешь... Что я там закидываю?
0: Пельмени. Меня ненужным
1: морозилку
0: образом.
1: Без должного уважения. Выкинул просто. Или разморозился сам.
0: Или, представляешь, они в холодильнике будут общаться друг с другом и такой, так, у меня есть пельмени обалденные, хочу икру, давай меняться.
1: Придется разряжать телефон, чтобы он, знаешь, там, или отключать роутер, чтобы он успокоился.
0: Да-да-да.
1: Ну, в общем, уже ученые заявили, что наибольшее опасение вызывает децентрализация сети. Вот, когда она разрастется по множеству мелких устройств, отключить ее полностью будет крайне тяжело. Что я имею в виду? Сейчас очень многие ставят себе умные дома, вот. И я тоже сначала загорелся этой идеей, а потом, когда вспомнил, как однажды я уже так сделал почти, вот, у меня дом с ума сходить начал, я такой, знаете что, я, пожалуй, как-нибудь сам.
0: Пожалуй, я буду умнее.
1: Да, я хочу иметь власть над этой хатой. Вот, вот так вот, знаешь, а не наоборот.
0: Над этим хаосом.
1: А то говоришь, знаешь, там вот сейчас у меня с колонкой такая история, что я запрограммировал фразу «включи уют», и лампа умная включает такой, знаешь, как свеча медленно горит. И я каждый раз прихожу, говорю, «включи уют», и мне телевизор говорит, «нашла несколько видео, как обустроить дома квартиру, чтобы было уютно». Я такой, «да нет, нет». И ты минут 20 ругаешься только потом это. Уют
0: включается. Он захотел,
1: да? Да, вот так вот. Ты дома уберись, уют он захотел.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте. 15 октября, сегодня четверг. И вот что мы хотим с вами обсудить в этом часе. Хобби, которые вы забросили. Доставайте вот этот сундучок с хобби, чем вы только не занимались в своей жизни. Почему вдруг остановились? Интересно.
0: Ой, это на самом деле можно прям даже начинать с детства, да, потому что наверняка в детстве таких увлечений было выше крыши. У меня это точно, я помню, одно из хобби было, это, ну, как сейчас это называется, робототехника, тогда я писал скрипты для игр, то есть я мечтал создавать компьютерные игры. Я учился, и мне хорошо получалось, но я забросил это дело.
1: Мне некоторые хобби пытались привить, знаешь, там, типа вязание, танцев балетных, собирать марки, я помню, я начинала. Ну, а потом забросала.
0: А почему вы бросили собирать марки? Ну, знаете, что-то как-то вот не марочные.
1: Невыгодно.
0: А вязать? Ну, шерсть, видели сколько? Проще купить свитер. Вот так, наверное, я себе это представляю, но правда, объективно. Но из хобби я бросал очень много раз. Ребята, вы себе не представляете, сколько раз я бросал занятия английским языком. И просто бросал немецкий язык и английский. Испанский я начал изучать, уже будучи взрослым, и тоже бросил. Я не знаю, почему так у меня.
1: Любопытно, почему вот эти языки ты выбирал?
0: Ну, я, наверное, слишком такой думал, что я испанец.
1: Видимо, хотел какие-то тексты понимать.
0: Испанский?
1: Может быть, фильмы смотрел какие-нибудь испанцы?
0: Вот эти знаменитые на испанском, где ничего не понятно, да? 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Отправляйте туда в личку свои сообщения. Можно еще и в группе Хит ФМ написать. Мы там тоже это обсуждаем. Итак, повторю, тема часа сегодня вот какая. Хобби, которые вы забросили.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем хобби, которое вы по какой-то причине забросили. В детстве, во взрослой жизни. Это не имеет значения. Главное, что вы начали и не довели до конца.
2: Кстати, мы сейчас можем с тобой составить список полезных людей.
1: Да, кстати, которые что-то умеют. Я бы не хотел с такими людьми иметь дело, которые начинают и бросают все.
2: Вадим написал, занимался лазерной резкой и гравировкой по дереву на ЧПУ-станке. Делал ключницы, часы учителям и много чего еще. И все, спрос упал, никому не стало нужно. Так жалко, вот. Мне нравится.
1: А, кстати, у многих такая история такая есть с творчеством вообще связанная. Так, кто лепкой занимается, картины рисует. Когда вот, знаете, резкий всплеск интереса, а потом резко пропадает интерес, и люди угасают. Не надо угасать, на самом деле. Когда упал интерес, это говорит о том, что вы настолько классные продукты делаете, что они долговечные у вас. Вот.
2: Алена написала, бальные танцы. Я занималась зимой и по пути

0: Киев дворец искусств был снежный городок. На горке кататься было интереснее. Я тогда была еще ребенком. Понимаю, там бальные танцы, а у тебя горк.
1: Вообще любой хобби проигрывал горки. Ольга пишет, начала в 50 лет учиться игре на гитаре. Увы, пока забросила, но очень хочу продолжить. Вот, пожалуйста.
0: Но всю жизнь хотела научиться играть на гитаре, но, по-моему, только одну мелодию я и научилась, уже забыл даже какой.
1: Вот эту, и все, да?
0: 8-925-007-1074
1: это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM, пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить хобби, которое вы по какой-то причине забросили. Причины нам не важны, нам важно знать, что за хобби у вас было.
2: На радио HitFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер. 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Шапка. Носки. Еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
21: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
22: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
23: Эргоферон.
24: Мы всей семьей им лечимся.
22: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
25: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
26: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
28: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
29: Медицинская защита. Задержка рейса. Потеря багажа? Все под контролем.
30: Красота-то какая! Лепота!
31: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9.17 в Москве. Вот какая тема часа у нас. Вспоминайте хобби, которыми вы занимались, забросили сейчас или тогда забросили. Ну, интересно вообще, что это было.
1: Андрей пишет, с женой попробовали танцы как хобби, но тренер нас почему-то бросил.
0: Он нас развел в разные группы.
1: Знаете, Андрей, я уверен, что у вас это выглядело так. Во-первых, пока вы собирались с женой туда, вы поругались раз 10, пока вы только дома собирали вещи. А у меня опять не поглажено. Вообще-то мог бы и сам погладить. Вот, и вы приехали, значит, вы молча приезжали, и танец у вас страсти не было. Такой... Можно свои культяпки поаккуратнее двигать.
0: И
1: там,
0: тренер
1: вот так.
0: Такой там по танцам. Сейчас я покажу, как должно быть. И начинает крутить твою жену по всему залу. И она
1: Подожди, он от обоих отказался. Понимаешь? Просто крутить невидимую жену.
0: Он понял, что, понимаешь, ему чуть не прилетело в лицо за то, что он закрутил чужую жену. Ну, а жена что, зачем нужна?
1: Ну, кстати, может быть и так,
0: да. Поэтому от обоих и отказался.
1: Да как мы сейчас историю любви-то испоганили человеку. Можем, умеем, практикуем.
0: Это да.
1: Елена пишет, вышивала крестиком картины по фото. Уже который год не могу довышивать закат на море. Уже и зрение упало.
0: Ой, я, конечно, люблю вот эти все хобби подобного рода. А еще вот даже бисером когда-то там что-то делают, какие-то поделки.
1: А я, знаешь, сейчас на секундочку подумал. Вот смотри, я в детстве занимался граффити. Я очень много рисовал по улицам в Москве. До сих пор в некоторых местах есть эти граффити. Вот. И в какой-то момент я прекратил этим заниматься. Считается, что я бросил это хобби или нет?
0: Прекратил почему? Потому что
1: у меня времени нет.
0: Увели в место с железным забором?
1: Нет, это часть граффити, без этого никак. Я имею в виду, я вырос, у меня появилась ипотека, как у меня баллоны какие.
0: А сколько стоит баллон?
1: Машина. Я даже не хочу знать.
0: Понятно.
1: Ну, просто я к тому, что хобби я бросил, считается, или же просто... приостановил.
0: Я думаю, перерос.
1: Перерос, совершенно
0: вот,
1: верно. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM, пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить хобби, которое вы когда-то запустили в себе и по какой-то причине бросили.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Пасмурно сегодня будет в Москве. Об этом сообщает Яндекс.Погода. Сейчас на термометрах плюс 7. Идет дождь. В некоторых районах сильный, в некоторых районах Москвы слабенький. В течение дня температура максимум прогреется до плюс 6, вечером до плюс 5.
0: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Второй кофе, растворимый Нескафе Голд. Ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
13: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
12: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
14: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
15: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит ФМ». Hit FM.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем хобби, которые вы забросили.
2: Так, от Олечки пришло сообщение. Когда я была ребенком, мама взяла, вязала мне свитер. Ну, как вязала? Начинала, откладывала. Я подрастала немного, она распускала, начинала снова и так несколько раз. Свитер я так и не носила. Сегодня я выросла, и вязание с распусканием практикую сама.
1: Слушайте, я вообще в целом хочу сказать, что вы представляете, вот в детстве, когда нам мамы, там, бабушки, кто, неважно, вязали одежду, там, свитера, например, шарфы, да, ну, в частности, свитера, мы же это так, типа, недооценивали, да, мы хотели, типа, с рисунками, чтобы там все классно, черепашки-ниндзя, там все, а сейчас... Такие, какие черепашки-ниндзя, дайте мне самый теплый свитер. И желательно горловина, чтобы закрыла полпланеты.
2: Зима близко, мне нужны носки. Я хочу вязаные шерстяные носки, как можно больше, чтобы в каждой комнате были свои.
1: У каждой комнаты были свои вязаные носки.
2: Которые я залезаю, да.
1: Так, ну про вязание, кстати, очень многие пишут. Практически самый популярный, наверное, ответ – это то, что начинали вязать и забросили. А забросили, потому что нет времени этим дальше заниматься.
2: По цифрам я тоже рисовала. Кто-то там тоже писал такое сообщение.
1: По номерам, да.
2: Да, по номерам. Кстати, некоторые картины так и не дорисовывала, спустя года к ним возвращалась. Ну, это очень муторная работа. Но того стоит, когда в конце концов все-таки ты получаешь заветную картину и думаешь, да, я сам ее нарисовал. Класс.
1: По цифрам.
2: Ну и что, какая разница?
1: Сейчас вот это вот возмущение было художника с Арбата.
2: Нет, ну знаешь, художники разные бывают. Но я же все-таки рисовала.
1: Как...
2: Никто не заметил, не делал.
1: А ремонт мы по фиксикам делаем, да?
2: Да. Сам сказал, что делаешь.
1: Я да. Я даже не отрицаю это. Я от них очень много
2: я
1: знал.
2: Я советую вас не просить Адамова что-нибудь починить в квартире, там типа холодильника, сантехнику. Боюсь.
1: Нет, у меня все работает.
2: Думаешь?
1: Я не думаю, я пользуюсь. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем хобби, которые вы забросили.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 36 минут. В Москве мы сегодня обсуждаем хобби, которое вы по какой-то причине забросили.
2: Вот Костя написал нам сообщение. До армии я играл на гитаре довольно неплохо. Даже была своя рок-группа. И мы выступали на различных мероприятиях. Но придя из армии, появились новые цели в жизни. И все забросилось. А вот, кстати, мне вот непонятно почему. Ну, можно же заниматься дальше

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Я просто немножко переквалифицировался. Вот. А из хобби я вспомнил, что, знаешь, что у меня было? Я с огромным удовольствием катался на лонгборде. Угу. Очень много катался. Потом, когда в какой-то момент я стал больше ездить на машине...
2: Больше есть?
1: Вот. Нет, это не имело значения. Вот. Как-то резко перестал вставать на доску. И, может быть, наверное, потому что травм не хотел никаких получать. Сейчас, вот если бы завтра лето наступило, я бы, наверное, вернулся к этому хобби, снова кататься начал.
2: А ты бы уверен, что ты бы смог кататься?
1: А я этим летом пробовал.
2: Это же надо все равно как-то вспоминать, повторять.
1: Ну, ноги помнят все. Я этим летом вставал, пару раз катался, но я не скажу, что я прям вернулся в хобби. Нет, ну, конечно, мне лень...
2: Дядечка, дайте мой борт. Я только постоять.
1: Нет, я таскать его просто не хотел с собой везде. Мне лень было. А так вообще классная штука. А вот, пожалуйста, Юрий пишет. Когда-то ковал ножи себе и друзьям. Кучу сделал. Но когда всех родных замучил звук удара молота по наковальне, пришлось забросить это занятие.
2: Слушайте, жаль, мне бы сейчас нож...
1: Очень жаль, да, совершенно верно. Я вам больше скажу, что, наверное, надо было просто перенести производство. То есть отдельный сарайчик какой-то сделать и продолжить. Потому что на самом деле сейчас ручной труд, особенно в ножах, это вообще очень крутая штука.
2: Да, сейчас даже девушки рады, что им наточат эти ножи. А я уже молчу про то, чтобы ножи появились в доме.
1: Берешь кружку, вот даже свою вот эту, нож, и трешь об дно кружки. И все, тебе наточился нож.
2: Что это за методы?
1: Это очень прекрасный метод, рабочий.
2: А кружку? Мне кружку жалко, она очень
1: хорошая. Так она не поцарапала, у тебя снизу дно такое шуршащее специально для этого. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. В Максе есть еще группа Hit FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем хобби, которые вы забросили.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
4: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфомиазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: специальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
1: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:47 в Москве. Мы сегодня обсуждали хобби, которое вы забросили. По какой-то такой хитрой причинке.
2: Так, что-то тут у Яны суперинтересное, я читаю. Так, внимание. Я раньше делала топиарии, денежные деревья с монет, елочки новогодние. Прям болела этим, даже фотки тут есть. Потом начала делать конфетки с шоколада. Надеюсь, я правильно прочитала слово топиарии. Но что-то забросила, времени не хватает, да, и надарила всем уже, и у всех родственников, и друзей мои деревья, да, елочки. Ну, выглядит очень шикарно.
1: У вас теперь другое хобби должно быть. Вы должны ходить и проверять, как эти деревья, собирать деньги с этих деревьев.
2: И если, не дай бог, передарено.
1: Или, не дай бог, дерево лысое, а денег вам не переводили? Вопросики. Денежное, ведь люди же верили в денежное дерево. Думали, что деньги будут расти. Так ведь, наверное?
2: А что, нет?
1: Логика, это же, наверное, такая была. У меня никогда не было денежного. У меня не было чайного гриба никогда. И вот денежного дерева. Я никогда не понимал, зачем это.
2: Нет, я знаю, что есть денежные деревья, есть деревья счастья, но они не из монет, они просто обычные растения.
1: Да не из рук. Хочешь быть счастливым? Иди и сделай счастье себе.
2: Да, все, замечательная тема. Вспомнили хобби, было классно. Я уверен, что у вас появятся в будущем какие-то другие хобби, которыми вы будете увлекаться, и вам они будут очень сильно нравиться.
1: На такой прекрасной и философской ноте мы будем прощаться. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим «Здрям», вам говорим «До свидули».
2: Всем хорошего дня. Пока!

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн к себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. У нас какой сегодня день недели-то? О, уже четверг, правда? Здорово. После дождичка в четверг первая ассоциация. Кстати, а вы знаете, что в японском языке четверг означает день дерева почему-то? Не знаю почему. Ладно, какой статус придумаем? Что-то я тоже еще не придумала. Как-то у меня пятничное уже настроение. Ладно, сейчас придумается. Главное, мне кажется, не напрягаться особо сегодня, правильно?
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

Натали Фарбен, Рене Миллер на радио Hit FM Body Talk. А мне сейчас очень интересное сообщение пришло от нашего постоянного слушателя Андрея. Он иногда такие классные сообщения пишет. В общем, сейчас он спрашивает: посмотри, когда дождь закончится в Москве. Я просто за рулем в 6 утра. Ну, слушай, вот по карте он уже местами, кстати, заканчивается. Вот, по прогнозам, вроде вот до обеда должен весь закончиться. О погоде, друзья, расскажу поподробнее чуть позже. Кстати, Яндекс сообщил уже о восстановлении многих сервисов. Ситуация реально налаживается. Вчера, кстати, я уже помню, что карты нормально работали. Мне нужно было добраться в одно очень незнакомое место, и маршрут очень точно был построен. Так что, друзья, все норм. У нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве? Иду на все, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.

tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: Это на Hit FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 8 градусов тепла на градуснике, по ощущениям где-то 5-6, потому что северо-западный ветер, друзья, дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 96%, давление в норме, дождь заканчивается и не собирается возвращаться.
0: Реклама.

0: жить. Ноль плюс.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

семейного архива, личные вещи и сценические костюмы балерины. Эскизы декораций Кармен Сюити, а также снимки для Vogue и Elle, сделанные именитыми фотографами. Некоторые разделы посвятят главным балетным партиям Плисецкой, ее собственным постановкам и людям, которые были рядом с ней. Композитору Родиону Щедрину, Лили Брик, Марку Шагалу и модельеру Пьеру Кардену. В экспозицию также войдут живописные работы из музейных и частных коллекций, в том числе

прочитает лекцию об истории советских ГОСТов в выпечке. В это же время пройдет семейный мастер-класс. А в воскресенье отправляйтесь на паблик-ток «Вкус как наследие» и творческое занятие.

панорамными окнами с видом на действующую железнодорожную ветку Ленинградского вокзала. Электрички за окном становятся частью спектакля, а круговое пространство и особая акустика создают ощущение, будто зрители едут в одном вагоне с Венечкой. Начало в 20:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Обнови «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

0: Шакира на радио Хит ФМ про футбол. Друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в «Хит на вкус» на радио Хит ФМ и выигрываете ужин на двоих в ресторане «Stick It Easy» и возможность попробовать фирменный бургер «Хит Изи» с мраморной говядиной и пастрами, созданной этой осенью специально для радио Хит ФМ. Ну а все подробности на нашем сайте hitfm.ru.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус «Хитовый» на радио «Хит ФМ».

0: радио Хит FM.
1: Любители загадок, уже через песенку будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам, как продлить молодость мозга. «By India» споет очень красивую песню про любовь, называется «Спектакль». Но прямо сейчас с нами Рита Ора на радио Хит FM. «Don't think twice».

0: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, буквально через секунду у нас в канале Хит ФМ появится пост Хитбокс. Можно, кстати, и туда, и туда, как вам удобно. Главное, что если ваше правильное сообщение падает сегодня под номером, ну, давайте 31, то вы наш победитель, и я вам подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ «Спойлер все звезды». Открываем. Что это такое? О, круто. Знаете, это иногда называют «хлебом пустыни». Вот эти штуки, да. Они, кстати, потому что могут очень долго храниться, что исторически делало их достаточно ценным продуктом для путешественников. Но, несмотря на пользу, они очень калорийные. Очень, прям, где-то примерно 277 килокалорий на 100 грамм. Вот, ну вкусные. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья.
1: Реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
16: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
17: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: Хит-бокс.
1: И мы уже пытаемся проверить, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Иногда это называют хлебом пустыни. Могут храниться очень долго, что исторически делало их ценным продуктом для путешественников, несмотря на пользу, довольно калорийные. Ваши варианты. Мне понравился сыр, бананы, орешки, сухарики, козинаки. Вот, еще тут даже про саранчу кое-кто вспомнил. Нет, друзья, на самом деле это финики здесь самые обыкновенные сушеные. И наш победитель Максим сегодня. Максим, у тебя такая классная аватарка в виде чебурашки. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, вы знаете, что финики – натуральный подсластитель, то есть их можно использовать вместо сахара там, для выпечки, смузи, йогуртов, но только главное – не злоупотреблять. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус «Хитовый хитбокс» завтра продолжим. Ну а прямо сейчас «Стопудовый хит».
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Лана Дель Рей.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 8 градусов тепла. Северо-западный ветер, правда, у нас дует со скоростью 2 метра в секунду, поэтому где-то по ощущениям 5-6. Давление в норме, влажность 94%. Ну а к выходным обещают потепление до 16.
2: Реклама. Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрой.

Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Принято считать, что мозг человека с возрастом начинает работать хуже, и этот процесс необратим. Однако оказалось, что на ясность ума очень сильно влияет образ жизни. Европейские нейробиологи выделили несколько способов помощи мозгу всегда оставаться молодым. Так, на обновление клеток мозга хорошо влияет бег и быстрая ходьба, а еще смена пищевых привычек. Например, отказ от сахара.

0: процессы в головном мозге. Кроме этого, ученые призвали не забывать о нормальном сне. Даже одна бессонная ночь снижает внимание и скорость реакции. К тому же сон стимулирует очистку организма от токсинов, поэтому старайтесь спать по 7-8 часов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито.Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито.Работе. 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
11: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» по РПБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Казань брал, Астрахань брал.
13: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
14: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Что в моде в этом сезоне?
2: Дерзкий дизайн тебя точно заметит.
1: Комфортная база, пакет теплых опций и стильный салон.
2: Умный образ, технологии, которые понимают с полуслова.
1: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
2: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
1: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
2: Срочно надо брать!
3: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.

Фастбой на радио Hit FM Music Sounds. Песня, кстати, на целых 2 пункта взлетела в нашем главном хитовом чарте, друзья. Вы активно за нее голосовали на прошлой неделе. Я думаю, такими темпами она еще выше поднимется на этой. Друзья, от вас все зависит. Вы голосуете за свои любимые песни, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Но главный хитовый чарт услышим в эфире в субботу в 18.00 по Москве. Так что у вас еще есть время поддержать свою любимую композицию. Наташа Стаханова, статус хитовый через полчасика, друзья, за

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве

Минут через 15, друзья, будем играть с вами в хит-старе. Занырнем в прошлое. Попробуем отгадать год одного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про самый страшный и пугающий фильм ужасов. Еще будет очень красивая песня о любви Акмаль. Нам ее спалит, она называется «Любовная». Ну а прямо сейчас Элла Хендерсон на радио Хит ФМ про то, как реагирует ее тело, когда она видит мужчину, который ей нравится. Ну, я знаю, что у нас зрачки расширяются, да? Когда мы смотрим на то, что нам нравится. Ну, в общем, примерно об этом и песня.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хитстори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое, играем в Хитстори. Запускаю стопудовый хит, слушаем. Нагрянут воспоминания, гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Если с другим годом ассоциируется, все равно пишите. Все прочитаю. Ну, потому что ваши воспоминания очень интересные. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, у нас в канале Хит ФМ уже эта песня появилась. И должны быть подсказки. Куда мы там с вами... Ой, как-то глубоко сейчас занырнем. В общем, в прокат вышел фильм «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо, а также «12 друзей Оушена» и «Человек-паук 2». Греция стала чемпионом Европы по футболу, но для мальчишек подсказка. Вот Evanescence получил Грэмми в номинации «Лучший новый исполнитель». Глубоковато. Так что готовы? Я надеюсь, что что-нибудь да вспомним. Поехали.

хитстере на радио Хит ФМ. Мы тут пытались вспомнить год этого хита. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. И у нас получилось. Вот Клавдия пишет. Мама говорит, что только мечтала о дочке в 2004 году, а я родилась в 2010. Вот так вот. Напомнили о первой машине. Михаил, год примерно 3-4. Время, когда в голове были только симпатичные парни из соседнего класса. Школьная дискотека. В общем, 2004. Марго вспомнил, и Никита написал, что песня стала популярной только благодаря баскетболу. Ой, правильно, да? Вот. Почему? Не знаю. Мне она нравилась всегда. Тут вот тоже Алена написала, думаю, 2004, у меня появился первый компьютер, и эта песня там была. Ну, такие классные у нас воспоминания. Друзья, спасибо вам огромное. У нас получилось. Смотрите, потренировали ассоциативную память, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. И помогает нам Инна прямо сейчас на Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 8 градусов тепла на градуснике, по ощущениям где-то 5-6, потому что северо-западный ветер, друзья, так дует со скоростью 2 метра в секунду, при влажности 92%, давление в норме, ну а потеплеет к выходным до плюс 16.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А кто эта счастливая мама?
4: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
3: А что это за ясный взор?
5: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Квартал из здания от девелопера «Брусник».

0: Экко. Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Кино. Далеко не всегда самое новое оказывается самым лучшим и эффективным. К примеру, исследователи из британского проекта «Наука страха» ежегодно выявляют самый страшный фильм ужасов. И в четвертый раз подряд им оказался «Синистер». Он набрал 96 баллов из 100 по шкале испуга. Во время исследования ученые подключили датчики к нескольким сотням зрителей и замеряли пульс, пока те смотрели хорроры. Оценка складывалась из трех показателей. Насколько вырос средний пульс, как сильно упала вариабельность сердечного ритма и каким был пик пульса в самый страшный момент. У методики есть и критики, которые считают, что она слишком простая, и верхние строчки занимают фильмы с обилием скримеров. С другой стороны, фанатов жанра просто так не напугать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, где-то через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также не пропустите программу про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Ну а прямо сейчас, ну, наверное, не побоюсь этого слова, кавер на ATB, Topic и A7S. Тот самый хит «Your Love». Кстати, если вам нравятся каверы, то вам должна понравиться наша онлайн-радиостанция «Хит-кавер», которую можно найти на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио». Хит ФМ.

Ну что, друзья, давайте поиграем в настроение прямо сейчас здесь, на радио Хит-ФМ. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную спортивную коробочку. Могу подарить спортбокс. Там всякие напульсники, наловники, бутылочка для воды. Еще что-то интересное. В общем, очень мотивирует для того, чтобы красиво заниматься спортом. Либо могу подарить нашу термокружку. Мне кажется, самое время сейчас, чтобы вот она рядышком с вами где-нибудь в машине стояла или на вашем рабочем столе, будет сохранять тепло вашего любимого напитка, ну, либо прохладу. Итак, я жду звездочка 1074.

0: И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
8: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напиваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: ОККО представляет.
21: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
22: Простые военные учения.
20: Главный сериал года в ОККО.
23: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
24: Я про это написать хочу.
20: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
25: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
26: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Александр, город Томск. Александр, привет. Алло, Александр.
2: Приветствую, алло.
1: Да, слышим тебя, слава богу. А то ты как-то так замолчал и я испугалась. Да, все нормально. Ну, давай поиграем, посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на кофе.
1: А вот так вот, на кофе. Я вот ведерочко уже выпила сегодня. Как ты относишься к этому напитку, Александр?
2: Ну, люблю кофе, очень люблю. Утром, вечером.
1: О, значит, прикольно. Значит, поиграем. Я вижу 5 вопросов.
2: Хорошая тема.
1: Да, очень хорошая. Вот вижу 5 вопросов про кофе. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это тебе задать, все эти вопросы. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Чувствую, небольшая задержка между нами есть, но все-таки Москва-Томск, понятное дело. Там много километров. Но, я думаю, в случае чего возьмем еще несколько секунд. Ну все, готов, да? Поехали. Готов, Александр? Я думаю, что да.
2: Готов, поехали.
1: Кофе под запретом в спорте считается допингом, да или нет?
2: Нет.
1: Робуста считается наиболее крепким кофе. Быстрее. Да или нет?
2: Да.
1: Бариста в Италии студенческая профессия, да или нет?
2: Нет.
1: Нет. Аффогато, кофе, который едят ложкой, да или нет? Быстрее, пожалуйста.
2: Нет.
1: Кофе помогает сжигать жир, да или нет? Помогает?
2: Да.
1: Помогает сжигать жир. Ну, вот из-за небольшой задержки взяли еще с тобой 5 секунд и уложились. Ну, теперь давай проверять, получилось или не получилось. Под запретом в спорте кофе и считается ли он допингом? Ты не согласился и правильно сделал. Кстати, кофеин был под запретом с 1984 по 2004. Сейчас все в норме. Плюс есть. Александр, молодец. Робуста считается наиболее крепким кофе. Ты согласился. Так, что ты чувствуешь? Ты случайно не бариста работаешь, не? Ты как-то уверенно отвечаешь.
2: Нет,
1: я просто люблю кофе. Так, ладно, плюс есть. Да, робуста более крепкая, чем арабика и степка такой горчинкой. Так, бариста в Италии студенческая профессия. Ты говоришь, что нет. Правильно. В Италии, кстати, средний возраст такого специалиста 45 лет. Это у нас студенческая профессия. В основном молодые ребята варят кофе, а вот у них там нет. Только взрослые. Причем в основном мужчины. Это такая профессия для мужчин в Италии. Так, аффогато. Кофе, который едят ложкой. Вот здесь ты такой... Нет. Ты, не пробовал, наверное, ни разу аффогато? Это такое прям...
2: Нет, не пробовал.
1: Смотри, на самом деле можно дома сделать. Просто это когда темный, горячий эспрессо стекает по холодному ванильному мороженому. Вот такое сочетание. То есть горькое, сладкое, а холодное, горячее. Можно прям дома сделать вот так. Но там можно ложкой, а когда останется, можно и не ложкой. Но это не считается. Ладно, можно плюс тебе ставить. Можно, неважно здесь уже. Кофе помогает сжигать жир, ты уверенно сказал, да? Да, он ускоряет сжигание калорий и активизирует обмен веществ. Вот сразу видно, что человек любит кофе. Вот спасибо тебе за это и аплодисменты. Ты наш победитель, Александр. Что, по чашечке кофе, да?
2: Благодарю.
1: Не отключайся, пообщаемся за эфиром. Будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Завтра продолжим, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 9 градусов тепла, по ощущениям 6-7, потому что северо-западный ветер, друзья, дует со скоростью 2 метра в секунду при влажности 90%. Давление у нас в норме, а к выходным обещают потепление до 16 с плюсом.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер «Хит Изи» с мраморной.

новым бургером. Стейк It Easy, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakiteasy.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть ромком Рустама Ильясова «Все в твоих руках». По сюжету, в 2011 году Ваня и Аня познакомились на свадьбе друзей. Он хотел стать музыкальным продюсером, а она – психологом. Между ними зародились чувства, но отношения не сложились. 7 лет спустя они вновь встретились на чужой свадьбе и вновь разошлись в разные стороны. Прошло еще 7 лет, Ваня так и не смог пробиться в музыкальную индустрию и выступает на ресторанных мероприятиях в составе кавер-группы «Андрей». А Аня стала успешным психологом и готовится к свадьбе с положительным бизнесменом, играть на которой будет Ванина группа. Главные роли исполнили Александра Бортич и Денис Прытков. Еще в сериале снимаются Эльдар Калимулин, Гоша Такаев и Олег Васильков.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилось продолжение «Ироничного детектива «Подноготная» о приключениях активного гражданина и журналиста-расследователя из Оклахомы, чья одержимость поисками правды постоянно втягивает его в неприятности. Во втором сезоне герой примется изучать странные исчезновения одного из заключенных в тюрьме. Загадка будет состоять из его любимых ингредиентов – коррупция, злоупотребление властью и секреты местной элиты. Главного героя играет Итан Хоук. Также к своей роли вернулся Кит Дэвид. Среди новых лиц Томми Ли Джонс в роли неожиданно приехавшего в город непутевого отца героя и Бетти Гилпин в образе общественной защитницы, а также, видимо, объекта потенциального любовного интереса героя. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

И сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер национальные проекты России. 12+.

0: kreditkarta.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Сбербанк.

Алиф Арбен, Рене Миллер, Барри Цок. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас, кстати, очень много онлайн-радиостанций есть на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. А стопудовый хит, у нас такая есть радиостанция в целых двух вариантах. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Так что выбирайте, что вам больше нравится. Через 15 минут в эфире у нас уже начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве

«Спокойствие, только спокойствие». Да, действительно, песенка располагает и название. Ее 14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем привет, господа. Вот у нас только что коллега вернулся из своего отпуска законного, заслуженного и рассказывает нам, соответственно, как ему там было хорошо. Какое солнышко, какое море, как вот загар приобретается, вот это все. Как кормили, как all-inclusive работает. Вот это все рассказывает, представляете? И вот так в красочках, вот как и с улыбочкой вот это все он делает, а мы его все равно любим. Из последних сил, но любим, потому что, ну что же, не порадоваться за коллегу. Человека этого вы вечером встречаете после 18 часов. Как хотите, так и встречайте, напутственных слов не буду говорить. А пока просто давайте в музыку окунемся. Если у вас кто-то вот так вот, да еще и среди недели, возвращается из отпуска, вы что ему говорите? Ну, привет! Надо сразу работой накрячить прямо на него. Ладно, мы его все равно очень любим. Ну и продолжаем музыку слушать, это я опять говорил, хотя я могу еще раз по кругу сказать, как вот он рассказал, как хочется тоже съездить, вот это все поесть, вот это все понырять. Ладно, любим. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 120.

0: 770 013 21 95. Москва. Подробнее на osaka.sberbank.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8 499 579 7799.

0: погода на Хит FM.
1: Я видела сегодня такую характеристику, дали завтрашнему дню. Бабье лето вернется в столицу, ну, потому что плюс 15 градусов обещает нам Яндекс.Погоды. Солнечно, без осадков, особенно без ветра. И эти 15 градусов будут прям ощущаться.
0: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
6: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит FM с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaksamusical.rf.
7: 12+.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

Автолюбитель должен быть внимателен не только на дороге, но и к состоянию своей машины. Помимо ежегодного техосмотра, не стоит скупиться на новые шины, если вы сомневаетесь в их качестве. И это в очередной раз доказали британские ученые, которые провели исследование и выяснили, что езда с изношенными шинами более опасна, чем вождение в нетрезвом виде.

0: дорогой, чем с протектором 4 мм. Это увеличивает тормозной путь до 26 метров. По словам ученых, для безопасности следует использовать шины с более глубоким протектором. А еще лучше внимательнее относиться к их состоянию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Майли на Hit FM, это новиночка, как вы обратили внимание, наверное, уже не первый день обращаем внимание, девочка танцует, потому что бас убеждает ее делать, и это примерно о таком. Ну, а Майли теперь не просто Майли Сайрус, а как раз-таки не Майли Сайрус, просит называть ее Майли. Угу. Нам легче, ну, если не забудем. Так, теперь кое-что, о чем забыть невозможно, конечно же, бывший астронавт НАСА, который в 1972 году побывал на Луне, рассказывает нам с вами, наконец-то, можно сказать, о природе НЛО. Господа, внимание, а то мы не знали, теперь будем знать, конечно же. НЛО не имеет отношения ни к каким инопланетянам, утверждает этот астронавт. Это все зловещие силы, это все злые духи. Они вынуждают нас, землян, гоняться за ними и тем самым отвлекают нас от чего-то очень важного. Вот они кто такие. Учитываем, правда, что этому астронавту 91 годик, и неизвестно, как он еще отличает предметы один от другого и помнит ли, куда ушел. Мы это даже не рассматриваем. Просто вот такая вам версия. А то все одно и то же, одно и то же. Вот эти инопланетяне, немножечко похожие на людей, но, в принципе, большие глаза у них и головы. Или они рептилоиды. Вот это нам уже надоело. А вот с этой точки зрения на НЛОшки, конечно, никто не смотрел. Но вот один человек посмотрел. Ладно, что-нибудь еще придумаем. Хит

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
20: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Все-то он знал заранее. Тедди Свимс только что на Хит ФМ 14.50 в Москве. Продолжается у нас четверг, если что. Продолжается у нас 15 октября. Если так вдуматься, это же экватор. Экватор не просто октября, но и осени, господа. То есть первая половина осени осталась где-то позади. Впереди вторая осени половина. И это значит, что совершенно уже не задумываясь о последствиях, можно начинать настраиваться на Новый год, конечно же. Потому что все мы уже давно привыкли к тому, что не в декабре мы этим начинаем заниматься, а в ноябре самое позднее. А у некоторых уже снег выпал, и всякие шарики, фонарики горят. Уже совершенно новогоднее настроение. У нас страна большая, есть такие регионы. Ну и, соответственно, если, допустим, еще вот нам завтра бабье лето обещают в столице, это не повод не готовиться морально к Новому году, если у вас есть такое желание. Если желания нет, значит, еще рано. И если хочется, а уже, я извиняюсь, закутаться в гирлянду, имейте право.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будните Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь

0: спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.

0: погода на Хит-ФМ.
1: Резкое, маленькое, октябрьское бабье лето завтра к нам постучится в двери. Плюс 15 градусов обещает Яндекс Погоды. Плюс 15, 14 наше с вами ощущение. Малооблачно, осадков не ожидается, ветер легкий. Плюс 15 на субботу.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Сегодня жакет. Завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и Стейк Ит Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

0: бургером. Стейки Тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakytizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
0: Hit FM. Hit FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: гаджеты. В обычной повседневной жизни нас окружает масса умных гаджетов, однако из-за этого они, как и обычные компьютеры и смартфоны, могут подхватить вирусы. Это касается, например, и смарт-телевизоров. Эксперты из Испании рассказали, что пользователей должны насторожить самопроизвольные перезагрузки, резкое замедление работы, незнакомые приложения в меню и реклама там, где ее раньше не было. Главный источник угроз – приложения из сомнительных источников. Проверьте разрешение в настройках и не давайте доступ к микрофону и специальным возможностям без необходимости. Если подозрения серьезные, сбросьте все до заводских настроек. Но учтите, это удалит все приложения, данные и настройки. И обязательно смените пароли. Удаление вируса не отменяет возможную утечку данных. В общем, если ваш телевизор начал жить своей жизнью, возможно, пора устроить ему цифровой детокс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Быстренько по новостным лентам пробежимся, посмотрим, что в мире делается. У меня какая-то подборочка получилась рекордов бессмысленных и беспощадных. Один американец, парам-парам-парам, вырастил тыкву весом полторы тонны и побил недавний мировой рекорд, отодвинув с этого пьедестала, подвинув британца, которому принадлежал, соответственно, прошлый мировой рекорд. Дальше. 71-летняя пенсионерка стала старейшей участницей конкурса «Мисс Великобритания». За всю историю проведения она, между прочим, даже прошла в этом конкурсе. Ну, конечно, не победила. Хотя почему я говорю «конечно»? Кто его знает, что будет в следующий раз? Но пока вот такой рекорд. И еще один рекорд из Мексики. Там женщина, которой 96 лет, вышла замуж за юношу, которому 18 лет. Разница в возрасте – это абсолютный рекорд Мексики. А такие вот у нас рекорды. Лучше, наверное, даже их и не устанавливать.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики. Природа.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Там. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Праздный день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
13: Быть одним единственным, конечно, здорово.
14: Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Не знаю, кто там к Новому году действительно уже готовится, вы пишете. У меня все-таки еще пока осеннее настроение. 15:48 в Москве, это 15 октября. И давайте этой осенью, она еще продолжается, как следует поиграем и в следующем часе, и потом вот такие вот у нас осенние планы.

0: One Republic прямо сейчас на Hit FM. За все в нашем мире придется однажды заплатить. Казалось бы, но нет, не за все. За подарки на Hit FM платить не надо. Если кто-то вам звонит или пишет, давайте-ка, вот вы подарочек получили, но сначала какую-нибудь цифру нам пришлите или что-то такое. Имейте в виду, это не мы. С этими не связывайтесь, не разговаривайте с такими людьми, потому что подарки на Hit FM, разумеется, и есть подарки. Это значит, платить за них не надо. Только вашим временем, только вашим вниманием, господа. Вот, например, в этом часе придет везде хит. Будьте внимательны, осторожными не надо быть, а вот внимательными можно. Потому что в какой-то момент часа приглашение в игру произойдет. Оно произойдет вот где-то между песнями. Если профакапите, так сказать, ну, значит, и не выиграете. Но даже если не профакапите, там еще остается шанс выиграть, если вы очень-очень-очень быстро пришлете слово «везде хит» в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Сегодня 15 число на календаре, я отсчитываю 15-й «везде хит». Знаете, на какой секунде приходит 15-й «везде хит»? На первый. Поэтому, господа, вообще ничего не ждите, не отчитывайте, главное прислать. Там еще, когда идет, у нас же еще вот это, вот иногда идет, а дошло завтра. Вот, но это уже удача, вмешается или нет. В общем, я намекнула, да? «Везде хит» в этом часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал Точка.Банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
16: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает.
19: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
20: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: На следующей неделе уже пророчат нам первые настоящие ночные заморозки, а на этой неделе бабье лето, так его назвали. Завтра плюс 15 градусов, солнечно, без осадков. Суббота плюс 15 градусов, тоже солнечное, воскресенье плюс 13.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик.

0: Щит «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
5: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
7: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Так, успела я дозвониться до нашей Ольги, а именно она победитель. Я напомню, вездехит в данный момент в процессе, так сказать, потому что было приглашение в игру, вы писали слово «вездехит», я отчитывала 15-й по дате в календаре, и вот она, победительница наша. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Мы еще даже...
2: Я как раз накануне дня рождения победила, у меня в субботу день рождения.
1: Вот, хоть заранее не поздравляют, но вы понимаете, что душой мы с вами и как бы поздравляем, но не заранее, а вот просто везде хитом, который ворвался в вашу жизнь. А мы даже не выяснили, из какого вы города, например, давайте рассказывайте сейчас.
2: Ярославль.
1: Ярославль, славный город, ему привет, конечно же. Ну и все вместе, не только с Ярославлем, а вместе, ну и всей страной, давайте выясняем, что же за везде хит ваш на данный момент. А вы в этом часе выиграли, ну, мне кажется, даже немножечко символично, может быть, даже как-то поможет в праздновании. Вездехит на пиццу. А это значит, что благодаря Хит ФМ можно тут вкусненько, понимаете ли, с удовольствием поесть. Поздравляем еще раз с победой, прежде всего, и, конечно, желаем как следует отметить день рождения.
2: Обязательно.
1: Оставайтесь на связи и на волне, разумеется, на связи тоже оставайтесь. Все вам буду рассказывать, как оно дальше происходит. Господа, вездехит на данный момент скрывается где-то там за горизонтом, но он обязательно появится еще. Не пропускайте.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. День сразу получите.

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделано.

0: sbpl.bank. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Киевская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Асим-агент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asim-agent.ru. Рекламодатель ООО «Асим». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Детка, встреть меня в темноте. Ну, это иногда друг друга просит, так особенно женщины, мужчин своих просят. И меня сегодня встретить после работы, а то темно. У нас пока не темно, но уже темнеет. Я смотрю в окно, разумеется. Стройка одна сплошная теперь видна перед окнами. И вот, пожалуйста, башенный кран. Тот, который поближе всего. Он не самый, так сказать, высокий. Не на самой большой высоте. Ну, где-то в районе 12 этажа. Я так могу посчитать. Кабинка пилота, так его назовем. Ну, потому что там недостроенный. И вот он там сидит, работает, понимаете, а мне отсюда страшно. Я думаю, вот даже если бы меня пригласили туда, ну просто в гости, ну вот, все нормально, туда каждый день ходит сотрудник, не страшно, а мне страшно, я бы не пошла. Ну, мало того, что туда не залезешь, ни лифта, понимаете, ни скоростного подъема, только спуск скоростной, не дай бог. Ну, короче говоря, нет, такое вот приглашение мы бы не приняли, правильно? Зато у меня есть другое приглашение, предложение, которое очень даже можно принять. Поиграть в следующем часе. У нас хит на вкус продолжается еще сегодняшний вечер и завтрашний, соответственно. Единственная просьба, рассчитывайте свои силы, потому что речь идет о московском ресторане. Именно туда будем разыгрывать два билета, хотел сказать, да, в партер. Ужин на двоих в ресторане в Москве. Ну, это действительно как два билета и как партер. Если есть желание и возможность, то давайте поиграем в следующем часе. Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасность.

0: Погода на Хит FM.
1: Завтра бабье лето обещают нам очень коротенькое на 3 дня, и завтра оно стартанет. Плюс 15 градусов – это температура средняя, между прочим, на солнышке, может, даже почувствуете и теплее. Осадков не ожидается, а вот как раз солнышко-то и ждем.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте проведения. Учение на «Глобус.ру».
4: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
5: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: заканчивая бесконечными тренировками. И даже несмотря на подобные жертвы, желаемый результат не становится реальностью. Тем временем американские медики рассказали, почему так происходит. Оказалось, что количество кубиков пресса обусловлено генетически, а также многое зависит от жировой ткани, которая может скапливаться на поверхности тела неравномерно. А это значит, что люди, которые генетически предрасположены к накоплению жира на животе, могут добиться видимого мышечного рельефа в этой области с большим трудом. И для этого придется придерживаться строгой диеты, что может привести к проблемам со здоровьем. А потому ученые рекомендуют не доводить себя до постоянного стресса и просто вести здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Идите в ресторан и наслаждайтесь. Ну а чтобы такое сделать, еще можно и выиграть вот этот самый ужин на двоих в ресторане Steak It Easy. И там попробовать наш фирменный бургер Hit Easy, который мы специально этой осенью для вас и замутили, соответственно, с этим замечательным рестораном. Итак, ужин на двоих. Ну что, будем выигрывать? Конечно же, звоните. Звоните, господа, звездочка 107.4 с мобильного. Бесплатно вам получится. А дальше мы с вами будем отгадывать звук кухни. Нас, естественно, интересуют звуки кухни. Не улицы, ни поезда, ни спальни, ничего бы то ни было еще. Именно на кухне происходят все эти действия, а мы внимательно подслушиваем, и потом два раза можно послушать этот звук и, главное, его отгадать. Отгадайте, подарок ваш. Не отгадайте? Хотел бы я на вас посмотреть, как вы не отгадаете, я же тоже на вашей стороне. Но я надеюсь, что все-таки победитель будет, а пока дозвончик.

0: Играем, играем, господа. У нас, конечно, телефон начинает залипать, когда уже игра такая прям горячая становится, и звонки срываются, и все такое. И поэтому я надеюсь, что у нас там Александр, а не кто-нибудь еще. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Это вы же, да? Правильно?
1: Конечно.
0: А, ну вот, ну а то звонки срываются, этого я боюсь. Значит, вы у нас остались на связи прекрасно. Как играть, знаете, мы с вами это все повторили. Сейчас вы выключаете, во-первых, звук вашего приемника, потому что я его слышу, и это меня раздражает, Александр.
1: Хорошо.
0: Вот, молодец, слушаем в трубке или где там у вас, допустим, есть. Так вот, я вам сейчас предоставлю возможность послушать звук. Сначала один раз, мы потом постараемся отгадать, что это за звук. Если вдруг не отгадаем, второй раз послушаем. Ну и потом, я надеюсь, отгадаем. А готовы слушать?
1: Да, готов.
0: Ну что же, слушаем тогда вот такой вот звук. Ничего себе, как говорится. Какие ваши предположения?
1: Ну, я пока не говорю, просто предположение. Вроде как рубит топором, но это, конечно, не рубит топором, а, скорее всего, переворачивают там котлетку.
0: Ну, смотрите, нет, вот рубит топором, конечно, это вряд ли было бы на кухне. Но вот это вот движение себе зафиксируйте, потому что переворачивает котлетки нет. А вот когда рубят топором, так сказать, с плеча, да, нам вот это движение интересно, просто мы его на кухню переносим, и там не то чтобы рубим, но все равно так от души. Вот.
1: Отбиваем.
0: А что мы там отбиваем?
1: Ну, можно отбивать, я не знаю, там.
0: Что на кухне отбивают? Чтобы мы далеко не ушли.
1: Ну, мясо можно отбивать, да.
0: Правда, что ли? И это правильно. Представляете, это правильно, Александр, нам не потребовалась вторая попытка.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: А значит, вы наш победитель. А значит, вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. А вот теперь говорите, что рады.
2: Очень рад. Жена, привет. Собирай все и идем.
1: Прекрасно сказал. Прекрасно. Наш человек. Оставайтесь на связи. Мы вас еще раз поздравляем. Там у ребят уже ужин наметился, видали как? А у нас с вами, господа, завтра будет еще одна возможность. Я вас умоляю, не пропустите.
0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

Завтра уже 16 октября, я быстренько посмотрела. День шефа, день босса. Завтра специально вечером вам об этом говорю, но, может быть, завтра как-то подготовитесь к этому дню. Ну, конфету какую-то купите, да? Вот, ну, не хотите, не надо. А так вот, 17:50 в Москве, еще пока четверг, все-таки продолжается 15 октября, и чудесного вечера я вам с удовольствием пожелаю. А в следующем часе Обломова встречайте, из отпуска вернулся. Да-да. Вот. Ну, всем всего самого лучшего. Была Калашникова, летела, целую, пока.

0: Hit FM. Алок и Гриффин на Hit FM только что. Never Letting Go. Начало седьмого в Москве. Вот и большой релиз. Мы вернулись, наконец-таки, и нас с вами вновь ждет полное погружение в музыку каждый будний вечер. Хиты, новинки и премьеры — все это впереди. А также на подходе разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. А еще мы будем ловить везде хит уже в этом часе, поэтому не пропустите.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Джейсон Деруло на Hit FM Take You Dancing. Все про танцы, да про танцы. Намеки такие на препати. Уже завтра после 18 по Москве начнет работу наше радио Танцпол. Будем зажигать целых 6 часов под лучшие танцевальные хиты. Препати каждую пятницу. Только у нас, только на Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 9, по ощущениям плюс 7, ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 87%. Смотрим, что ночью, будущей ночью, все те же плюс 9, завтра в городе плюс 15 и без дождей.
2: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.

0: жить. 0 плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В Лучах мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартал издания от девелопера Брусника. Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик Брусника. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
7: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: популярны благодаря сайтам знакомств, однако зачастую подобные поиски разочаровывают пользователей сети. Тем временем австралийские ученые выяснили, почему так происходит. Всему виной оказалось чрезмерное смахивание в приложениях для знакомств. И именно это приводит к страху одиночества и снижает шансы на отношения. Чем чаще человек пролистывает анкеты с потенциальными партнерами для отношений, тем тревожнее им становится, что они никогда не встретят надежного человека, тем самым снижая свои шансы на свидание. Ученые также уверены, что частое использование приложений для знакомств приносит вред психике, что также негативно сказывается на качестве жизни человека. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это Naked на Hit FM только что и Some Kind of High. Новая песня. Все самое свежее, модное, хитовое. Ищите на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Уверен, найдете и откроете для себя много интересного. Возможно, новые имена и, конечно, новые песни. hitfm.ru. Добро пожаловать. Так, что еще? Что еще? Везде хит. Очень важная история, важная и приятная, потому что мы разыгрываем самые крутые призы, самые лучшие призы. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Номер в Максе. +7 925 007 1074. Отправляйте после сигнала слово «Везде хит». Сигнал прозвучит, ну, минутки через три, я думаю. +7 925 007 1074. Если ваше сообщение придет 15-м, вы наш победитель.

0: лови везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте лента.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Терых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит – это лучшие подарки, которые актуальны всегда. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 15-е по счету сообщение. Это самое сообщение отправила Валентина из города Самара. Валентина, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, мы сейчас с удовольствием будем рассказывать о том, что вы получаете. Ну а вы с удовольствием слушаете и забираете все это дело. Итак, вы получаете «Везде хит» на такси.
2: Ура, ура, ура!
1: Спасибо. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Согласитесь, это здорово. Друзья.
2: Очень классно.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любом время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

0: Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 7 часов вечера.

0: Ильей Обломовым на радио Хит FM.
1: А это Lil Nas X на Хит FM только что и World's Greatest. Такая песня, хитовая, надо признать. Громче хочется сделать во время прослушивания. А еще хочется за песню

0: проголосовать в главном хитовом чарте, чтобы она скорее попала в топ-20. Но в том, что попадет, лично я не сомневаюсь. Поэтому, друзья, поддерживайте, голосуйте. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. 19.07 в Москве. Всем еще раз привет. Это большой релиз, полное погружение в музыку. Из музыки далее вместе с нами Рехэп и Насаж, Акмаль, Алло Калит. Это далеко не полный список.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напиваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший.

0: Банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-577-7799.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Алок и Калит на Hit FM, Dive Into Me. Впереди Алекс Ворен, он записал суперхит, наверное, один из самых ярких и заметных в 2026 году. Мне нравится. Песня Fever Dream, Алекс Ворен, услышим очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 9, по ощущениям плюс 7. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 86%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 9, завтра днем плюс 15, плюс 16.
1: Реклама.

0: жить.
1: 0 плюс. Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции с 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте проверки. Получение на
3: «Глобус.ру». «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар». Всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
6: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
5: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
7: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
10: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
11: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
12: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
13: «Хит ФМ». Hit FM.

0: Хит Ньюс. Нейросети. Мы все больше доверяем свои задачи нейросетям. При этом, по данным недавнего опроса, более чем 3000 человек, треть россиян готовы доверить ИИ свою ежедневную рутину. В рамках исследования аналитики пытались разобраться, как мы справляемся с цифровой многозадачностью, и 33% респондентов уже не против, чтобы нейросети взяли на себя скучное. Например, поиск файлов и данных, напоминания о личных делах и сортировку писем, что существенно экономит время. При этом каждый четвертый признался, что тратит массу времени на поиск информации и столько же на переписки. Еще по 20% уходит на платежи и согласование планов. Освободившееся время россияне хотят потратить на отдых, семью и хобби. Звучит как перспективный план, но сначала было бы неплохо подружить нейросеть со своим бумажным ежедневником и закрыть ненужные вкладки в браузере. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19.32 в Москве. У нас полное погружение в музыку, в том числе и в новую музыку. Итак, впереди дабл-трек, двойная порция хитов одного артиста. Каждый вечер новый герой, новая звезда. Сегодня в четверг вместе с нами Тови Лу. Тови Лу, мы ее поздравляем с тем, что недавно у нее вышел альбом. Пока, правда, особой поддержки песни с этой пластинки не получили, но, может быть, еще получат, потому как некоторые из этих песен очень даже ничего. Вот давайте одну из этих песен послушаем сегодня в разделе «Double Track». Она прозвучит под номером 2. Называется «Source of Life». Новая песня от Тови Лу совсем скоро, не пропустите. Но чуть раньше суперхит от этой шведской поп-дивы, песня «How Long».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: тотальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС «Радар». ООО «Автостат».
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: 3.
6: 4.
7: 5 не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Воринер и Лорин вместе с нами этим вечером. Песня «Let me forget you». Уже 19.50 в Москве. Продолжим хит «Нон-стоп» до финала этого часа. Минелли в нашей компании «Nothing Hurts» и «Дети» «Take me there». Не пропустите, а еще не пропустите «Хиты без правил». Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит, поэтому заходите в нашу официальную группу ВК и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Хит FM. Реклама.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
6: Скидка!
7: Скидка!
6: Многоэтажная!
7: Многоэтажная! Многоэтажная!
6: Рассрочка!
7: Рассрочка! Рассрочка!
6: Беспроцентная!
7: Беспроцентная!
8: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
9: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Это Зоя на Хит ФМ только что и песня Hold the Horizon. Начало 9 в Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Их две. И они обе очень сильно хотят попасть в эфир. Нужно решить, какую из двух протолкнуть в плейлист. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Lost Frequencies и работа Don't Forget About Me. Don't Forget About Me, Lost Frequencies под номером один. Под номером два. Марлон Хофстад и Дэвид Гетта. Caught Up. Уже 20.07 в Москве. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
9: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
10: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
11: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
12: Цена действительно на комплект.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2020 в Москве. Лучшие новые песни, их две, бьются в этом часе за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит. Поэтому не сбавляйте темпа. Заходите в группу Хит FM ВК и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Lost Frequencies и трек Don't Forget About Me. Под номером два Марлон Хофстад и Дэвид Гетта. Caught Up. Развязка уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 9, по ощущениям плюс 7, ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 85%. Смотрим, что ночью, будущей ночью, плюс 8. Завтра днем плюс 15 и не будет никаких осадков.
2: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
3: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновые.

0: и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
4: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморным

0: бургером. Стейки Тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Kid News. Экология. Партнер «Национальные проекты России».
1: Забота о природе – это не только расчистка рек, ликвидация свалок, высадка деревьев, но и сохранение редких видов животных. Для их защиты разрабатывают специальные стратегии и на особо охраняемых территориях восстанавливают популяции в исконных местах обитания. Под опекой национального проекта «Экологическое благополучие» находится амурский тигр, оргали, белый медведь, дальневосточный леопард, дзерен, зубр, лошадь Пржевальского, переднеазиатский леопард, сайгак, снежный барс, охотоморские популяции серого и гренландского китов, стерх, выхухоль, северный олень, дрофа, соколообразные птицы. К примеру, дальневосточные леопарды – самые редкие представители крупных кошачьих в мире. И обитают они только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с Россией. К началу 21 века мы едва не потеряли уникальный вид. В дикой природе оставалось всего 35 особей дальневосточного леопарда. Сегодня их численность в России увеличилась до более чем 130. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хиты без правил на Hit FM финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Скоро узнаем, какой трек победит в Муз-баттле. Все решит голосование в группе Hit FM ВК. К итогам голосования перейдем буквально через минуту. Дождитесь обязательно, но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется Don't Forget About Me. Это Lost Frequencies. Под номером 2 Марлон Хофстад и Дэвид Гетта. Caught Up. А теперь самое интересное — подсчет голосов и определение финалиста музыкального сражения. Для этого посмотрим в нашу группу ВКонтакте. Вы тоже можете это сделать в режиме реального времени. Наблюдайте за тем, что у нас тут происходит. Итак, с разницей в 6 голосов в этот четверг, 15 октября, в Муз-баттле побеждает диджей Lost Frequencies. Песня «Don't Forget About Me». Эта песня вырывается вперед, попадает в финал, в суперфинал, я бы сказал. И дальше мы эту песню послушаем целиком. Но потому что вы этого захотели, и вы так проголосовали в нашем паблике ВКонтакте. Завтра обязательно продолжим. А, нет, не завтра, вру. В понедельник продолжим, после 8 вечера по Москве.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах.

0: центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это сериал на Hit FM и Stumbling In. А уже очень скоро вместе с нами DJ Goja и Jason Derulo. Песня Michiko, та самая песня Michiko, которая еще совсем недавно была на первом месте в главном хитовом чарте. Сейчас на пятом, но тоже, в принципе, неплохо, очень достойно. Итак, Michiko, Jason Derulo, DJ Goja услышим очень скоро.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 9 часов вечера.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, и это специальный хит-парад Chart Special. Тут мы мониторим топы, музыкальные топы других стран. Каждый вечер новая страна. Куда бы рвануть сегодня, подумали мы. И придумали в Польшу, друзья. Айда в Польшу. Добро пожаловать в их местный хит-парад, в их официальный национальный хит-парад.

Узнаем, кто пользуется спросом в Польше. Начнем с 7-го места. Здесь песня «My Body Isn't Ready». Это Сомбар. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, и всем еще раз привет. Сегодня, сейчас мы с вами в Польше, в их официальном хит-параде. Слушаем суперхиты, которые в этой стране попали в самый-самый топ. Первая пятерка, это же круто. Четвертая позиция, взлет недели, плюс 5 позиций за 7 дней. Это заслуживает уважения. Итак, четвертое место хит-парада Польши, работа What If от Нептуники.
1: Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 9, по ощущениям плюс 7, ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Смотрим, что ночью, будущее ночью плюс 8, завтра плюс 15 и без осадков.
2: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: покупке новенького телефона. Оказывается, в среднем одного смартфона хватает на 2,5 года использования без каких-либо проблем. А далее устройство начинает тормозить, аккумулятор разряжается быстрее, а камера снимает все хуже и хуже. Причина кроется не только ввиду износа батареи, но и за обновление прошивки. Ведь с каждой новой версией операционной системы появляются функции, которые оказывают большую нагрузку на процессор гаджета. И как итог, мы становимся обладателями вечно зависающего смартфона, который может отключиться в самый неподходящий момент. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 32 минуты, время московское. Добро пожаловать в специальный хит-парад Chart Special. У нас тут полное погружение в музыку. Сегодня погружаемся в хит-парад Польши, слушаем самые топовые хиты. Топовые, ну а потому что первые, ну вернее первый трек, трек номер один в Польше. Далее в ваших динамиках послушаем, оценим, получим нереальное удовольствие, потому что трек очень крутой, это правда. Называется Wasted, Gnarly и Major League DJs. Это артисты, запомните их. И песню тоже запомните, Wasted, номер один в Польше. Чарт спешл.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: здоровья. Принято считать, что мозг человека с возрастом начинает работать хуже, и этот процесс необратим. Однако оказалось, что на ясность ума очень сильно влияет образ жизни. Европейские нейробиологи выделили несколько способов помощи мозгу всегда оставаться молодым. Так, на обновление клеток мозга хорошо влияет бег и быстрая ходьба, а еще смена пищевых привычек. Например, отказ от сахара. Его избыточное употребление тормозит важные процессы в головном мозге. Кроме этого, ученые призвали не забывать о нормальном сне. Даже одна бессонная ночь снижает внимание и скорость реакции. К тому же сон стимулирует очистку организма от токсинов, поэтому старайтесь спать по 7-8 часов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Тихую губернию сотрясает серия убийств.
2: Беда! Там на хуторе всех поубивали!
1: За дело берутся околоточный надзиратель и прекрасная графиня.
3: Лишних деталей не бывает.
4: Ясно. Кровь-то на тебе откуда?
1: Александр Устюгов и Марина Александрова в историческом детективном сериале «Околоточный». Смотри на Иви.
5: Реклама. 18+.ру/ОГРН 1077-589-48912. Москва.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Опа!
8: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: кино. Далеко не всегда самое новое оказывается самым лучшим и эффективным. К примеру, исследователи из британского проекта «Наука страха» ежегодно выявляют самый страшный фильм ужасов. И в четвертый раз подряд им оказался «Синистер». Он набрал 96 баллов из 100 по шкале испуга. Во время исследования ученые подключили датчики к нескольким сотням зрителей и замеряли пульс, пока те смотрели хорроры. Оценка складывалась из трех показателей. Насколько вырос средний пульс, как сильно упала вариабельность сердечного ритма и каким был пик пульса в самый страшный момент. У методики есть и критики, которые считают, что она слишком простая, и верхние строчки занимают фильмы с обилием скримеров. С другой стороны, фанатов жанра просто так не напугать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Тихую губернию сотрясает серия убийств.
5: Беда! Там на хуторе всех поубивали!
4: За дело берутся околоточный надзиратель и прекрасная графиня.
6: Лишних деталей не бывает.
7: Ясно. Кровь-то на тебе откуда?
4: Александр Устюгов и Марина Александрова в историческом детективном сериале «Околоточный». Смотри на Иви.

0: реклама. 18+. Москва.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: Слышишь? Это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Новый хит на радио Hit FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Качественный и достаточный сон – одна из основ нашего крепкого здоровья. А в Японии нашли способ превратить его в спорт. В Токио совсем недавно прошел первый конкурс, где участники боролись за звание лучшего спящего. Добровольцам надели датчики мозговых волн и засекли 90 минут, оценивая три важных параметра. Как быстро человек заснул, насколько глубоким был сон и насколько стабильно он спал всю сессию. Победила участница под псевдонимом Суими, показавшая лучший результат по скорости засыпания и глубине сна. Ее приз – больше миллиона в переводе на рубли. Организовал конкурс производитель матрасов, чтобы привлечь внимание к проблеме низкой продолжительности сна. И, кажется, на заработанные деньги победительница все же сможет обустроить себе уютное спальное место, как у принцессы, и переехать от родителей, как и планировала. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордиться, с историями участников и следить за новостями специальных номинаций. Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: гаджеты.
1: Современные смартфоны позволяют нам быть на связи в режиме 24/7, однако именно это зачастую приводит к депрессии. Тем временем мобильные операторы провели опрос о мобильных привычках среди абонентов и выявили основные раздражающие факторы. Большинство россиян хотели бы иметь возможность записывать телефонные разговоры, чтобы затем использовать эту функцию для напоминания коллегам о договоренностях. Также соотечественников раздражают звонки с неизвестных номеров, и на третьем месте оказались долгие разговоры, особенно среди людей старше 45 лет. Получается, что, имея телефон под рукой, мы все же продолжаем ностальгировать по прошлому, когда была возможность общаться с людьми не так уж и часто, в чем, безусловно, наблюдается некая романтика. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Бёрнабой, Дай Дай.
1: Первое место.
2: Кимо Саундс, Rise Slow.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: радио Кит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит Ньюс. Открытие. Построить долговременные, счастливые и серьезные отношения непросто, и часто любовь не удается удержать на долгое время. Испанские математики вывели формулу разрушения романтических отношений, применив теорию динамических систем к браку, когда без постоянной подпитки энергии все неизбежно разрушается. Проще говоря, если ничего не делать, негативный поворот практически обеспечен. При этом оказалось, что партнерам не обязательно вкладываться поровну. Наибольшая нагрузка ложится на того, кто обладает высокой эмоциональной эффективностью, то есть быстрее превращает затраченные силы в чувство любви и гармонии. И если в паре есть разница в этой эффективности, один начинает тянуть больше. Внешние кризисы только ухудшают обстановку. Более эффективному партнеру приходится компенсировать большую часть стресса. Именно поэтому ученые подчеркивают, что долговременные счастливые отношения можно построить только совместными усилиями. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Йоу! Врываемся в выходные вместе с Hit FM. С 6 вечера и до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме. Препати на радио Hit FM. Главные хиты для яркого начала выходных. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».